0: голос Вашингтон.
1: Радио Монтурнес. Радио Монтурнес. Радио Монтурнес. Радио Монтурнес.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.